теперь на радио Р. Все летнее. I'm

0: на радио Р. Все летнее.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: остался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Р. Оставайся на позитиве.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Новости регионов за минувшие дни. Первое в мире судно для сбора отходов, работающее на водороде и электричестве, уже 3 месяца, как обслуживает Клайпедский порт. За это время судно собрало почти 1500 кубометров отходов источных вод с прибывающих судов. Теперь мы можем с гордостью сказать, что нашли экологичное решение, отметил глава дирекции Клайпедского порта Альгис Латакас. Власти Клайпеды рассчитывают получить от государства 9 миллионов евро на строительство новой ледовой арены. Общая стоимость проекта предварительно оценивается в 30 миллионов 700 тысяч евро. Остальную сумму, 21 миллион 700 тысяч, планирует выделить самоуправление. В мэрии отмечают, что арена станет местом для массового катания, тренировок и соревнований. Строительство планируют завершить к 2031 году. Самоуправлению Укмергского района подарили факсимильную копию кведлинбургских аналов, документа, в котором в 2009 году впервые упоминается название Литвы. «Мы хотим как можно шире рассказать о том, что Литва – государство с более чем тысячелетней историей. Особенно важно, чтобы молодежь знала свою историю», – заявил представитель клуба «Вильнюс Литва Ротари», который профинансировал создание копии. Всего изготовлено 150 экземпляров, которые передадут самоуправлениям, библиотекам, музеям и университетам. Автобусный парк Йоновы пополнился 5 новыми автобусами. 3 больших электробуса будут курсировать по маршруту Йонова-Каунаса. Еще 2 школьных автобуса переданы учебным заведениям. Один из них стал первым электрическим школьным автобусом в районе. На обновление транспорта компания инвестировала почти 2 миллиона евро. «Мы продолжаем двигаться к более современному и экологичному общественному транспорту», сказал директор компании Йоновас-автобусей Отарас Урбанас. В Вильнюсском районе благоустроят городище Майщагалы, которое местные жители называют замком Боны. На проект выделят более 724 тысяч евро. Здесь обновят лестницы и пешеходные дорожки, оборудуют подъезды и парковку, установят освещение, указатели, скамейки и общественный туалет. А у пруда появится пирс и зона отдыха. «Мы инвестируем не только в памятник истории, но и в будущего нашего края. Это место должно быть доступным для жителей и интересным для туристов», сказал мэр Вильнюсского района Роберт Духневич. Работы начнутся в 2027 году и должны завершиться в начале 2028.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня днем синоптики обещают нам от плюс 26 до плюс 31. Прохладнее будет на западе страны, где ожидается плюс 22, плюс 25.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио зарядись энергией на все лето.
1: У нас, дамы и господа, что там, четверг? Господи ты, боже мой, как время-то летит незаметненько. А хотелось бы растянуть это лето еще на подольше. Давайте просыпаться вместе с вами. Утро доброго я желаю вам. Еле разговариваю сейчас. Но, божечки ты мой, как я сейчас сделаю себе кофеек. Вот прямо вот сейчас с вами поговорю и пойду делать кофеек. Сделаю, заварю, подожду, пока этот запах, пока он заварится, выпью, каким будет вкусный этот первый глоток. Божечки ты мой. Спасибо вам, что вы слушаете нашу волну. Спасибо, что остаетесь преданными нашим разговорам. Я надеюсь, вы будете в хорошем расположении духа весь день. Всего вам этого желаю. Впереди у нас много всего интересного. И я надеюсь, вы проведете эти несколько часов в моей компании. Давайте завариваем кофеек. Кто двигается, движемся дальше. Кто сейчас дома, насладитесь. Кто уже на работе, прочувствуйте. День начинается, и он пройдет очень и очень легко в нашей совместной компании. С добрым утром!

0: Радио Р.
1: Я прямо слышу, как вы мне кричите: «Гинтерос, ну хорош с музыкой этой, расскажи, что там у козерогов и овнов, а то мы сидим, не знаем, как нам жить, как нам существовать сегодня». Хо-хо-хо. Дамы и господа, ну, конечно, расскажу. И не только овнам и козерогам, а всем 12 знакам зодиаков. Итак, поехали. Как раз об овнах. Овны, сосредоточьтесь на одной главной задаче. Не распыляйтесь по мелочам. Только так день принесет желаемый результат. Тельцы, день обещает быть очень удачным. Какой бы способ достижения цели вы бы не выбрали, шансы на успех будет высок. Шанс... он один. Или шансы тогда будут высоки. Близнецы, не требуйте слишком многого. Сегодня разумные ожидания принесут больше пользы, чем чрезмерные амбиции. Раки, придерживайтесь намеченного плана. Чем меньше вы будете менять свои решения, тем успешнее сложится день. Львы, не держите переживания в себе. Искренний разговор может принести полезный совет или неожиданную поддержку. Девы, постарайтесь вести себя максимально ответственно. Сегодня окружающие будут оценивать ваши поступки без скидок. Весы, удача будет на вашей стороне. Главное, не переоценить свои возможности и не стать слишком самоуверенным. Скорпионы, небольшая неожиданность может нарушить привычный ритм дня. Не придавайте ей слишком большого значения. Скоро все вернется в норму. Сегодня ваши слова будут звучать особенно убедительно. Стрельцы, конечно же. Используйте этот талант для важных разговоров и переговоров. Козероги, не позволяйте втянуть себя в чужие конфликты. Лучше сохранить нейтралитет, чем решать чужие проблемы. Водолеи, день пройдет в поисках чего-то важного, даже если сначала не поймете, что именно ищете. Результат вас приятно удивит. Ну и рыбы, сегодня вам пригодится терпение и дипломатичность. Спокойный подход поможет найти общий язык даже с самыми непростыми людьми. Это были предсказания на сегодняшний день. Я сегодня, напоминаю, 6 августа. Мы же со своей стороны, со стороны редакции «Радио Р», программы утреннего эфира «Соль и перец», хотел сказать автоматически, но так она и называется. «Соль и перец», желаем вам хорошего и бодрого утра. Если вам не нравится какой-то гороскоп, меняйте. Звезды это сегодня позволяют.
0: Теперь на «Радио

0: ЛДР. Лето.
1: О музыкальных новинках давайте поговорим. Голосовать за них вы можете на нашем сайте radio.r.lt под раздел ТОП-20. От ваших голосов зависит, насколько часто будет звучать эта песня, ну или та или иная песня в нашем эфире. Чем больше лайков, тем чаще звучит. Примерно так. Мы понимаем, это хит, надо... чуточку почаще звучать. Вы можете, понятное дело, оставлять лайки либо дизлайки, если вам откровенно не нравится эта песня. Мы тоже это видим и точно так же пытаемся чуть меньше слышать. Если, знаете, 20 тысяч человек хейтят одну песню, ты понимаешь, наверное, раздражает. Наверное. Вот. Но сегодняшняя песня точно не такая. Это песня от Мари Гу. Называется «Настоящее». И главная идея песни звучит предельно просто. Не нужно быть идеальным, чтобы быть счастливым. Вот. А она, Мари Гу, так и поет. «Мне не нужно быть безупречной, я могу быть такой, какой хочется. Ошибаться это нормально, потому что мы настоящие». И, в принципе, это правда. И никуда от этой правды ты не денешься. Мир не безупречен, ты не безупречен, и просто ты можешь быть самим собой, конечно же, соблюдая все законы, понятно, соблюдая все нормы приличия. Но ты можешь быть самим собой, и люди тебя найдут, и ты найдешь своих людей. Рассказывая о своем творчестве, певица призналась: «Я делаю и лирику, и поп-рок, и странные эксперименты. Отличительная черта моих песен – это текст». По словам Марии, именно искренность всегда остается главным ориентиром в работе над новой музыкой. Вот, недавно артистка также призналась, что переживает кризис смыслов и все чаще задумывается о том, ради чего занимается творчеством. Но наверняка занимается творчеством ради того, о чем она и поет в этом творчестве. Для того, чтобы быть само собой. Самой собой. Вот, правильно произнес. Вроде бы. Так, вы... Послушаем песню. Так, вы, как будто я вам очень грубо хотел сказать. Нет, ни в коем случае не грубо. Дорогие радиослушатели. Значит, дорогие мои. Вот. Не хотел не обидеть, ничего, не обижайтесь. Нечаянно у меня вырвалось. Вы, как будто я к вам кидал перчатку. Нет, ни в коем случае. С любовью, очень люблю каждого из вас. Значит, дорогие радиослушатели, послушайте песню. Если вам понравилось, отправляйтесь на наш сайт. www.radio.r.lt. В подразделе ТОП-20 отмечаем, что понравилась эта песня. И, собственно говоря, если будет достаточное количество голосов, она прорвется в Балтийский хит-парад. И в пятницу Олег Шишлов уже представит на каком-нибудь 15-м, 17-м, может, 20-м месте песню новую «Мари Гу». «Мари Гу» настоящая прямо сейчас в нашем эфире. Помнишь мне

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. В Вильнюсе проходит прощание с первым премьер-министром восстановленной независимости Литвы Казимирой Прунскене. Проститься с ней пришли бывшие коллеги премьер-министра Миндауга Синкевичус, председатель Сейма Йозас Оликас, министры и депутаты. Йозас Оликас сказал, что Прунскене объединяла людей и вдохновляла работать ради Литвы. Миндауга Синкевичус отметил, что у нее можно учиться ответственности и преданности своему делу. Похороны с государственными почестями пройдут в четверг на Антакльнинском кладбище. Президент Гитанас Науседа на церемонию прощания не приехал, так как находится на Мадейре, где работает дистанционно. Лидер партии Вардан Летувос Виргинию Синкевичус раскритиковал предложение исключить Испанию из шенгенской зоны из-за миграционного кризиса в Сеуте. Он заявил, это полный популизм, подчеркнув, что правила ЕС не позволяют исключать страны из Шенгена. По его словам, вместо таких предложений Евросоюзу нужно усиливать охрану внешних границ и бороться с нелегальной миграцией. Компания «Экобазия» начала сортировать часть отходов Вильнюсского региона. За 6 месяцев работы она получит 2 с небольшим миллиона евро без НДС и отсортирует около 30 тысяч тонн мусора. Теперь вместе с компаниями «Экосервиса» и «Экономус» сортироваться будут уже все отходы региона. В Центре по управлению отходами Вильнюсского округа заверили, что тарифы для жителей не изменится. Между тем, компания «Энергосман» обратилась в суд с требованием отменить решение, по которым сортировка отходов Вильнюсского региона была передана конкурентам. В компании считают, что власти незаконно вмешались в коммерческую деятельность. Тем временем суд уже отказался разрешить «Энергосман» продолжать работу на мусоросортировочном заводе, который сейчас находится под управлением Центра по управлению отходами Вильнюсского округа. Я понимаю, что путано написано, но «Энергосман» просто добивается, чтобы ей позволили работать. Примерно так. А у Вильнюса и у Вильнюсского региона, у 6 самоуправлений, которые пользуются услугами, собственно говоря, вот этой части мусосортировочных всех вещей, теперь еще новая компания, которая будет сортировать часть отходов. Вот мысль примерно такая. Так, Литва. Литва заняла 6 место в мировом рейтинге стран наиболее привлекательных для жизни и переезда иностранцев. Первое место заняла Эстония, второе – Сингапур, третье – Малайзия, четвертое – Португалия, пятое – Тайвань. Литва на 6 месте, и Литва особенно выделилась по уровню безопасности условиям для адаптации приезжих. Ого! Какая новость. Опередив в рейтинге Испанию, Германию, Чехию и Мальту. О погоде. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Гринда нам обещает, что в Вильнюсе и пройдет и ураган сегодня, такой, как был в субботу, так что берегите себя. Ветер южный и юго-западный с переходом на западный и северо-западный 6-11 метров в секунду. При грозах порывы до 17 метров в секунду. Днем температура до 31 градуса тепла, на западе до 25 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Наш эфир продолжается. Я надеюсь, вы в хорошем расположении духа. Зарядились. Хотя мне, ну не знаю по каким причинам, сегодня особенно тяжело вставалось. Ну невероятно. Еле ноги поднял с кровати. Будильник откладывал раза 4, может быть 5. Еще пять минут. И вот так вот эти 5 минут раз 6 перекладывал. По итогу я вскочил, не завтракая, быстренько умылся, оделся, побежал мгновенно. Тут на работе сейчас кофеем. И все, и уже как будто бы и кушать очень хочу. А впереди уже как будто бы еще не надо кушать. Надо уже обеда дожидаться. В общем, какая-то суета. Наверняка у каждого из нас бывают такие дни, когда, ну, казалось бы, ну, что все как будто не так. Вот у меня сегодня. Но, слушайте, я на работе, и я разговариваю в микрофон. Наверняка те, кто сейчас слушает Радио Р, меня слышат. И, я надеюсь, мне немножко сочувствуют. Хотя не надо сочувствовать, все со мной в порядке, просто сегодня выбит из колеи. Но такое бывает, я вернусь на эту колею и буду двигаться дальше. Это касается моих каких-то дел. В остальном, ну, ничего такого особенного не происходило. Вот. Не вчера, не этот. Я спокойненько вчера там какое-то кино посмотрел. Тед Лассо вот вернулся. Сериал про футбольного тренера. Первая серия на Apple TV. Я с большим удовольствием посмотрел. Ну, и спокойненько на баньки пошел. Это сегодня. Сегодня начинается ряд фестивалей, сегодня будет ряд концертов, ряд киношек, обо всем по чуть-чуть расскажу. Так, сегодня Моника Лю в Тракайском замке, вот, потрясающая певица в потрясающем месте. Если вдруг что, там, по-моему, еще билеты существуют. Лена Садомайтис, который вот в субботу выступит в Висагинесе с большим концертом. Сегодня Васарас Терраса дает свой сольный концерт. В программе прозвучат все его хиты вместе с группой, бэк-вокалистами. Все, «Вангенины» прозвучат. Главный его, собственно говоря, хит. Вот, наверное, его давайте послушаем, да? Прямо вот с утречка немножечко. Как вы считаете? Хорошо, сегодня, в общем, Васарас Терраса, Лина Садомайтис. Он же в субботу в Висагинесе. В Висагинесе можно будет посмотреть на него и на касту. Двигаемся вперед и слушаем Лина Садомайтиса.

Итак, дамы и господа, мы переходим в стадию четвертьфиналов в выборе песен. То есть все песни уже известны, какие прошли. Теперь мы будем сталкивать уже отобранные нами с вами. Нами с вами. Вами с вами. Вами с нами. Не знаю, как правильно тут сказать. В общем, в любом случае, эти песни уже прошли ваш фильтр. То есть уже прошли в следующий этап. И вот этот следующий этап сегодня и наступает. И сегодняшней баталии свадебных песен, а вы звоните, выбирайте вместе с нами до трех победных голосов за ту или иную песню. 052-305-005. Сегодня сражаются вчерашние победители Потап и Настя с песней «Свадьба».

0: замужем теперь.
1: Вот, старая добрая песня. 05-2-305-005. Помогите выбрать. Доброе утро. Здравствуйте. Как зовут вас?
2: Здравствуйте, Павел.
1: Павел, Павел, как настроение, как дела?
2: Хорошо.
1: Чем занимаетесь?
2: Как раз еду на работу.
1: О, хорошо, потом поработаете немножко. А чем вечером вот займетесь, например, ну вот после работы, чем обычно вы занимаетесь?
2: Спать ложусь, потому что приезжаю очень поздно с работы.
1: А, понятно, то есть вот так вот у вас. Хорошо, тогда найти вам промежуточек, чтобы передохнуть, хорошо, и перезагрузиться. Павел, из этих двух песен, «Державин» и «Потап и Настя», какая вам больше нравится?
2: «Чужая свадьба».
1: «Чужая свадьба». За нее ваш голос, Павел. Спасибо большое. Хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Здравствуйте, Валентина.
1: Валентина, плохо вас слышу, но в любом случае мы услышим точно ваш выбор. «Потап и Настя» или «Андрей Державин»?
3: Андрей
1: Державин. Все, «Чужую свадьбу». Принято, Валентина. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Доброе утро, Дмитрий.
1: Дмитрий, Дмитрий, у нас есть «Потап и Настя» с их песней «Свадьба», и у нас есть Андрей Державин с «Чужой свадьбой». Какая песня вам ближе?
4: «В одни ворота» сделаем результат. Андрей Державин.
1: Все, принято. «В одни ворота» 3-0. Победа Державина. Спасибо большое, Дим. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Складывается ощущение, что мы уже смотрим на победителя наших свадебных песен. Но посмотрим. Там еще, знаете, Игорь Николаев. «Выпьем за любовь». Так что там баталия может случиться. Ну а пока, конечно же, Андрей Державин в четвертьфинале одолевает «Потапа и Настю» и проходит в полуфинал. Мы сейчас будем слушать «Чужую свадьбу», но напоминаю, что через 10-15 минут у нас игра «Сбитс караоке с барос», и у нас есть подарочный сертификат. Если вы отгадаете песню, то этот сертификат достанется вам. Андрей Державин, «Чужая свадьба» в ожидании игры.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Так, вот, включил микрофон наконец-то. Что-то я разговариваю, смотрю, кнопка не включена. Включил. Друзья, у нас игра, и игру представляет Beats Karaoke Baras. Праздник начинается здесь, именно в Beats Karaoke Baras. Подробности и регистрация beats.lt. Искусственный интеллект. Мы попросили искусственный интеллект перечитать ровным, нейтральным голосом главные хиты караоке-баров. Вот таких вот, как Beats Karaoke Baras. Собственно говоря, знакомые вам песни, перечитанные искусственным интеллектом, вам нужно просто угадать, что это за песня. Назвать группу и название песни. В качестве подарка у нас сертификат номиналом в 50 евро на услуги караоке в Beats Karaoke Baras. Отличный повод собрать большую компанию и провести незабываемый вечер на сцене или в приватных комнатах. Давайте попробуем поиграть. 052-305-005. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
2: Доброе утро, Виолетта.
1: Виолетта, очень приятно. Виолетта, как дела, как настроение?
2: Очень хорошее утреннее настроение.
1: Супер, супер. Бывали в караоке?
2: Ой, очень давно.
1: Очень давно. Ну, пойдете, если победите?
2: Само собой.
1: Само собой. Будете петь. Кого возьмете? Подружку наверняка какую-нибудь, да?
2: Ну, да.
1: Да, конечно. Вот, сегодня тоже у нас, в принципе, такая мини-подсказка, не подсказка, это женская песня. Вот, нужно будет просто угадать, кто, и назвать песню. Слушаем вопрос, да, искусственного интеллекта, как это звучит песня нейтральным, непевучим голосом. Готовы, Виолетта?
2: Да.
1: Слушаем.
3: Я немножко постою у зеркала, не больше часа, все закрыто в этом мире, боже мой, все 50-50, я не знаю как. Но что бы ни было, не подаваться нигде, никто, ничем, никак.
1: Вот!
2: Ого, а варианты будут?
1: Нет, это знаменитая песня, просто она прочитана нейтральным голосом. Вы когда услышите...
2: Я поняла, знакомые слова.
1: Да, и 50-50, не все, никак, вот просто надо... Вспомнить, как это напевается, и сразу поймете, кто и что.
2: Наверное, я и не вспомню, потому что очень знакомые слова, но так, и без вариантов вряд ли.
1: Да. Ну, окей, не будете стрелять, пробовать?
2: Нет, наверное.
1: Нет, все, принято. Пока спасибо, другой, Виолетта, вам хорошего утра, дня. Хорошего настроения. 052-305-005, здравствуйте, как вас зовут?
4: Маргарита.
1: Слышали, повторяем задание.
4: Не надо повторять, это видео.

0: Вот как будто бы вот слова 50-50 должны подсказывать нам, что, что это действительно вот та самая песня. Маргарита, поздравляем вас!
1: Спасибо.
0: Вот, не вешайте трубку, расскажу, как приз доберется до вас. Но прежде чем, Маргарита, бывали в караоке?
1: Да, бывало. Это, к счастью, еще один приз. Я уже вам звонила, уже выиграла. Сейчас это уже второй приз, так что у меня будет... Да, ну купон у нас уже на 100
0: евро. Вот, видите, как вам повезло. Да. Бывали. Так, значит, ну, получается, можно два раза сходить в караоке?
1: Да, может, еще даже выиграем можно.
0: Может, все, может быть, Маргарита, все, может быть. Хорошо, не вешайте трубку, напомните мне, куда высылать приз. Друзья, еще разочек информация. Есть только один риск, стоит однажды попасть в битс караоке с Барес, и все остальные места покажутся не теми. Здесь каждая песня звучит как настоящий концерт, люди подпевают так, словно знают вас много лет, а один вечер превращается в новую традицию. Тысячи песен на разных языках, профессиональный звук, атмосфера, ради которой хочется возвращаться. Все о вечеринках и бронировании beats.lt. Друзья, приходите в Beats Karaoke с Барос, попробуйте себя, если не бывали никогда в караоке. Это стоит того, поверьте мне, это весело, интересно и очень сильно раскрепощает. Любая вечеринка... Ну вот, если вы в компании друзей, даже незнакомые люди вокруг, потому что... Битс караоке с Барос, они друг друга поддерживают, поэтому максимально, максимально обстановка friendly, да, дружественная на русском языке. Поэтому приходите, наслаждайтесь, получите массу удовольствия. Победитель сегодняшней игры Маргарита, мы ее поздравляем. Ну и повод, конечно, она отгадала песню «Виагра бриллианты», которая сейчас, прямо сейчас, звучит в нашем эфире.

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов утра, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Министр внутренних дел Мартинас Кателинас заявил, что системе внутренних дел в следующем году потребуется значительно больше финансирования. Не только на повышение зарплат, но и на обновление инфраструктуры. По его словам, сейчас вместе с Министерством финансов ищут источники средств. Ранее сообщалось, что полиция, пожарные и пограничники дополнительно запросили почти 350 миллионов евро. Между тем, премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что прежде чем отказываться от обслуживания на русском языке, нужно учитывать, кого это затронет. Это мы говорим о Вильнюсе, который решил в самоуправлении отказаться полностью от русского языка. Еще коммуникация с работниками возможна на русском языке, если работник разговаривает, но заполнение бланков, какие-то там компьютерные все вещи, все это исключили. Если речь идет о гражданах России, это один вопрос, но если это белорусские оппозиционеры или украинцы, которые не знают других языков, подход будет другим, сказал глава правительства. По его словам, пока не ясно, является ли решение вильнюсского самоуправления принципиальной позицией или политическим шагом. Ну, то есть, Миндаугас Синкевичус, дай бог ему хорошей работы, прокомментировал ни то, ни сё. Ну, то есть, ни за, ни против не высказался, а вот так нейтрально. Между тем, телевизионный канал ЛРТ вчера показывал репортаж, где они опрашивали другие государственные учреждения, как и что. Ну, и вот как разные государственные учреждения относятся к обслуживанию на русском языке. И вот глава налоговой инспекции в этом репортаже заявил, что в ведомстве обращаются все больше русскоязычных жителей, поэтому отказываться от обслуживания на русском языке не планируют. Такой же позиции придерживается и СОДРА. В свою очередь, поликлиника Щешкине при записи уточняет, на каком языке говорит пациент и по возможности направляет его к врачу, который сможет общаться с ним на этом языке. Ну, они говорили не только о русском языке, они говорили о польском, об английском, ну и говорили, что просто идут по человеческому принципу. Ну, то есть, если с ними по-человечески обращаются... Ну, плохо, наверное, сказал. Не совсем человеческий принцип. В плане того, что они обращают внимание на человека и пытаются донести до него услугу. Ну, быть более человечными, а не совсем бюрократической машиной. Ну, вот. Важно, чтобы человек получил эту услугу. А на каком языке уже вторично пытаются договориться. Ладно. Между тем, литовская компания Nano Avionics построит спутник для испанской Cryos Space, которая впервые в истории испытает двигатель, работающий на газах верхних слоев атмосферы. Или на газах. Я не знаю даже, как тут склонять. Такая технология позволит спутникам дольше работать на очень низкой орбите, без запаса топлива, получать более детальные снимки Земли и улучшить качество спутниковой связи. Вот. И еще одна новость от любителей астрономии. Значит, литовские любители астрономии и сообщество Sky Chaters LT впервые запечатлели в небе над страной редкое атмосферное явление – красный спрайт с Галло. Оно возникло после мощной молнии на территории Польши у границы с Белоруссией. Спрайты длятся всего несколько миллисекунд, поэтому увидеть их очень сложно, а для съемки нужна специальная техника, подходящие условия и большое, как они говорят, терпение. Эта фотография есть в телеграм-канале «Соль и перец». Если что, подписывайтесь, нам будет очень-очень приятно. Я, собственно, сам выкладывал эту фотографию и сам эту новость подбирал. Меня впечатлило. Надеюсь, впечатлит и вас. В общем, подписывайтесь, заглядывайте, увидите. О погоде. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, ветер южный, юго-западный с переходом на западный и северо-западный 6-11 метров в секунду. При грозах порывы до 17 метров в секунду. Температура днем 26-31, на западе 22-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Продолжаем эфир Радио Р. Это утренняя программа в эфирной студии по-прежнему. С вами Гентара Зукас. Эй, привет. Значит, давайте немножко о киноновиночках. Чем разбавить свои выходные, свои вечера, если захотелось что-то посмотреть из новеньких сериалов? Понятное дело, можно старенькое что-то посмотреть, любимое, с чем вы никогда не расстаетесь. Ну, а можно заглянуть и посмотреть пару серий чего-то нового, вдруг зацепит, и тогда пошло, поехало и понеслось. А, в общем, сегодня на Диснее стартует новый сериал, который называется «Осколки». Это рассказывается о жизни старшеклассника. Несколько там старшеклассников. Это 1981 год, Лос-Анджелес, солнце, радость, любовь и все сопутствующее, в общем, светлая пора юности. И к ним в школу, в их класс, у них появляется новичок в школе. А вместе с этим новичком вдруг неожиданно вокруг их пространства, вокруг, ну, господи, района, в их районе, вот, правильно сформулировал мысль, начинается серия загадочных убийств. Связан этот новичок или что-то там другое, начинается выяснять. Это красивая, подростковая, детективная. Вот. Если захотелось что-то такого, обязательно смотрите. Называется «Осколки». Далее, значит, на Netflix, это с завтрашнего дня, у нас новый проект Рики Джервайса. Рики Джервайс, если что, это британский комик, создатель «Офиса», сначала британского, потом он продал права американцам. У него есть «Экстрас», это такой сериал, великолепный сериал, мне очень понравился. «Массовка», вот, называется «Массовка» по-русски. Значит, очень-очень хороший. У него несколько стендапов успешных. У него много сериалов, которые опять же, таки выходят на каких-то британских каналах, но в том числе есть и на Netflix. Несколько, учитывая, видимо, контракт с Netflix, вот его новый проект. Это анимационный фильм про одичалых котов, которые живут на улице и которые превращают всю свою жизнь и эти улицы в хаос. Что там, как там? Ну, я ни трейлера особо не смотрел, кроме плакатика. Я ничего не видел, так что взгляну несколько серий, посмотрю, вдруг понравится. Значит, и фильм. Опять же, завтра на Netflix выходит фильм, который называется «Последний дом». Грета Ли, азиатская такая актриса, американка-азиатка, вот. И Вагнер Моура, это тоже латиноамериканский актер, они играют семейную пару с детьми, и их семья оказывается запертой в собственном доме и пытается выжить, пока ищут разгадку загадочной силы, которая не выпускает их наружу. Ну, просто они не могут ни двери открыть, ни окна, а все время находятся в четырех стенах. Как будто бы про ковид, но это якобы там что-то монстрское вокруг их дома обитает и не выпускает. Что это, как это, вот эту разгадку можно будет увидеть на Netflix с завтрашнего дня. Ну, а если нет, смотрите «Тед Ласса». Вот, всем рекомендую «Тед Ласса». Или на следующей неделе стартует четвертый сезон прекрасного детективного сериала «Ричард». Если не видели первые три сезона, тоже обязательно смотрите. Вот сейчас хватайте, просто, ну, погружайтесь в этот сериал, он прекрасен. Вот, на этом пока все. Видите, нет Эвелины, и никто меня не прерывает, могу забалтываться. А кино сколько мне заблагорассудится. Вот, ну, она вернется скоро, да? Да, и опять мы будем потрепушечки, подколки и все остальное. Но пока кино.

0: Радио Р.
1: Дамы и господа, немножко афиши того, что будет происходить в наших широтах сегодня, по большей части о сегодняшних проектах. Немножко и о завтрашних поговорю, но по большей части о том, что сегодня можно посетить. Значит, в столице открывается фестиваль уличного искусства Meeting of Styles. Значит, это железнодорожный вокзал, это... железнодорожный парк, он рядышком находится, если вы смотрите на, вот, напрямую на вокзал, то с левой стороны. Вот. Там пространство вагонов, и вот среди этих пространств будет уличное искусство. Значит, художники и совершенно из разных стран, там говорят Япония, Чили, Уругвай, уличные художники будут разрисовывать вагон. Появится какой-то новый мурал в Ноу-Ямистисе. Ну и по ходу дела там будут развлечения, мастер-классы и всяко-разно. Плюс фестиваль брейк-данса будет, по-моему, в пятницу, если я не ошибаюсь, вечером. Все выходные продлится. Это новый фестиваль под эгидой Вильнюсского самоуправления и лично мэр фестиваля Валдиса Бенкунскаса. Так что приходите, посмотрите. Надо взглянуть, посмотреть. Действительно, может, что-то там интересненькое. Значит, в Паланге молодежный фестиваль «Саулис Юра». В программе бесплатные концерты, спектакли, танцевальный марафон, любительские турниры по баскетболу, волейболу, футболу, падалю, кинопоказы, творческие мастер-классы и большой семейный пикник. Значит, завершится фестиваль. Сегодня начинается и завершится 12-го, то есть на следующей неделе, концертом группы «Двилика АКЮ» и праздником с играми, сладостями, развлечениями для детей. Это молодежный фестиваль. Приходите, даже если вы не молодежь. Ну, то есть молодежь организовывает его. Ну, и там всяческие аттракционы будут по этому поводу. Вот, но, если вы даже не молодежь, приходите, посмотрите. Далее, в Каунасе семейный пикник. Курями место друге. Значит, гостей ждут творческие мастерские игры, аквагрим, шоу мыльных пузырей, активные развлечения для детей и взрослых. Это сегодня. Специалисты также расскажут о возможностях реновации многоквартирных домов. И, чтобы об этом всем рассказать на семейном пикнике. Все классно. В Клайпеде же дни молодого театра. Значит, зрители пройдут мероприятия для них. В программе творческие встречи, театральные викторины, финальные показы новых театральных эскизов, созданных участниками фестиваля всего за несколько дней. Все, понятно, мероприятия бесплатные. Так что, если вдруг есть желание сегодня вот куда-то пройтись по такой погоде, но, опять же, такие, берегите себя. Во всяком случае, часть, не знаю, как там по всей Литве, там тоже обещают и грозы, и дожди, но в Вильнюсе компания «Гринда» пообещала нам бури и ураганы. Практически все то же самое, что творилось в прошлую субботу. То есть, могут падать деревья, может всякое сносить, поэтому по возможности берегите себя, обезопасьте свое имущество и так далее и тому подобное. Не рвемся на улицу во время дождя. Вот примерно такая мысль. Гринда предупредила, но мы со своей стороны тоже об этом обязательно рассказываем. Хорошо, мы двигаемся вперед. Впереди еще куча музыки и хорошего настроения вместе с Радио Р.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Так. Я надеюсь, вы в хорошем расположении духа. Но я как будто бы уже и проснулся, знаете. Видимо, второй или даже третий. Третий уже по счету кофеек. Сильно помогает. Action и activity включилась в мой мозг. И я теперь готов покорять вселенную. Не знаю, сколько меня хватит. Ну, надеюсь, до обеда точно продержусь, чтобы прочитать вам все новости и так далее и тому подобное. Плюс меня ждут гостеприимные висагинцы, я так надеюсь. Еду завтра после эфира, сразу же отправляюсь в город Висагинес и до воскресенья точно обеда проведу там много-много-много-много времени. Вот, если вдруг что как, ну, подскажите, что посмотреть, что заглянуть, куда отправиться, что покушать. Лет, не знаю, там 6-7, наверное, не был в Висагинесе. Скучал, и очень надеюсь, что вот эта поездка окажется классной, и я смогу кучу времени провести в этом прекрасном городе. Чего и вам советую. Дни города, 51 год исполняется Висагинесу, самый молодой город Литвы, вроде бы самый молодой. Да, 51 год, приезжайте, посмотрите, порадуйтесь вместе с жителями этого прекрасного города. Вот, в пятницу надеюсь попасть на спектакль «Дива» Старого театра Вильнюса. Они к вам, висагенцы, едут с гастролей. Вот. В субботу, понятное дело, где-то покушаю, где-то послоняюсь. Пойду на концерт Лина Садамайтиса и потом на концерт группы «Каста». Учитывая то, что мы дружны с группой «Каста», то я и надеюсь и встретиться с ребятами. Вот, чуть пообщаться, чуть поболтать. Ну, в воскресенье как проснусь, тоже где-то покушать и, в принципе, отправляться домой. Такой план. Ну, помимо того, конечно, с нашими радиослушателями, если захотите, я всюду буду слоняться, всюду ходить. Если вдруг захотите со мной увидеться, поболтать, сфотографироваться, в конце-то концов, напишите мне, я с большим удовольствием всегда рад. Учитывая того, что я довольно редко бываю в Висагинесе, ну, вдруг кому-то хочется. Вот. Это не обязательно, это понятное дело, но если вы там слушаете радио Р, просто подходите ко мне, поболтаем, поговорим. Я нормально к этому отношусь, с большое удовольствием всегда общаюсь со всеми. Вот, все на этом. На сегодняшний день по развлекательной части все. Еще новости прочту. И услышимся с вами завтра, в пятницу, прямо с утра. Всем хорошего настроения. Будет, если будет буря, ураганы, берегите обязательно себя.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Радио твоего

0: Радио Р.
1: В Литве 10 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное и новостное. Министр социальной защиты и труда Инга Ругиненя предлагает быстрее повышать пенсии, чтобы снизить уровень бедности среди пожилых людей. Она заявила: «На мой взгляд, это необходимо, потому что бедность среди пенсионеров остается высокой». В то же время министр финансов Тауримас Валис пока не готов обещать дополнительное повышение. По его словам, решение будет зависеть от возможности бюджета, хотя правительство рассматривает предложение направить часть переизбытка бюджета Содры на увеличение пенсии.
0: Голоса регионов.
1: После бури, которая прошла в выходные, страховая компания Swedbank получила более чем в полтора раза больше заявлений о поврежденном имуществе, чем обычно. По предварительным оценкам, общий ущерб может превысить 350 тысяч евро. Чаще всего жители сообщали о поврежденных крышах и заборах, поваленных деревьях, а также затопленных подвалах, дворах и улицах. После бури, которая прошла в выходные, больше всего пострадал пляж озера Бальсю у Зеленых озер. Потоки воды размыли берег, оставив ямы и неровности. Компания «Гринда» сообщила, что уже восстановила пляж, завезя почти 23 тонны нового песка. И теперь он снова готов принимать отдыхающих. Правительство Литвы одобрило расширение территории Каунасского аэропорта на 2,5 гектара. Это позволит включать в территорию аэропорта дополнительные земельные участки, необходимые для обслуживания инфраструктуры и обеспечения безопасности полетов, в том числе зоны с огнями захода на посадку. После расширения площадь аэропорта увеличится до 440 гектаров. Все первоклассники Аникчайского района уже пятый год подряд получат от самоуправления подарочный набор к началу учебного года. В него входят тетради, канцелярские принадлежности, материалы для рисования и труда, а также мешок для спортивной формы. Все необходимое для первых школьных занятий. 9 августа в Каунасе фестиваль сценических искусств «Контемпо» завершится бесплатным спектаклем французской труппы «La Seule des Chansons Roi». Вот, наверное, правильно произнес, не знаю, как точно по-французски. И пикником в парке «Санта-Кос». Представление пройдет на высоте 8 метров и объединит современный цирк, акробатику и медитативную атмосферу. Перед началом организаторы приглашают зрителей на прощальный пикник.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня местами пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер южных и юго-западных направлений с переходом на западный и северо-западный. Порывы до 20 метров в секунду при грозах. А так обычно ветер будет от 6 до 11 метров в секунду. Температура днем 26-31, на западе 22-25.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Реклама.
1: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Всегда рядом.
1: Чундра-чучундра, чундра-чучундра, чундра-чучундра, чундра, чундра-чундра, чундра-чучундра, чундра-чучундра, чундра-чучундра, чун.
2: Потапа тута! Ага.

0: Радио Р.
1: В Литве 11 часов, в эфире Радио Р, все самое главное и актуальное. Давайте пройдемся по новостям. Значит, мигранты напали на литовских пограничников у тоннеля под границей. Инцидент произошел 26 июля в Оренском районе. 4 сотрудника службы охраны госграницы Литвы обнаружили тоннель, ведущий из Белоруссии, и задержали нескольких нелегальных мигрантов. По данным СМИ, затем из тоннеля вышли еще около 20 человек с палками и камнями. Пограничникам пришлось отступить, а мигранты скрылись обратно в Беларусь. Министр внутренних дел Мартинес Каталинас заявил, что не получил полной информации о происшествии. После разговора с главой службы охраны государственной границы Рустамасом Любаевосом он распорядился начать служебную проверку, чтобы выяснить, почему руководство службы не сообщило обо всех обстоятельствах инцидента. Между тем, премьер Мендуго Синкявичус также раскритиковал то, что о случившемся сразу не сообщили общественности. А потом общественность узнает это через СМИ и поручил выяснить причины сокрытия информации. В свою очередь, глава службы охраны госграницы Рустамас Любаевос заявил, что ведомстве сначала посчитали происшедшее обычным инцидентом. По его словам, нападения в буквальном смысле не было. Мигранты не подчинились требованиям пограничников, а затем большой группой ушли обратно в Беларусь. А вчера литовские пограничники обнаружили в Друскininkaiском самоуправлении уже третий за последние недели тоннель, который предположительно строили для нелегального проникновения из Беларуси. Подземный ход проходил под пограничным заграждением на глубине около 1.5 метра, но он еще не был достроен и выхода на литовскую сторону не имел. После осмотра тоннель засыпали, а по факту незаконной попытки пересечения границы начато досудебное расследование. В этом году пограничники уже зафиксировали 12 попыток попасть в Литву через подкопы. А Литва и Германия впервые совместно выпустили почтовую марку. Она посвящена колонии художников в Ниде, одному из старейших творческих центров на побережье Балтийского моря. На марке изображена картина немецкого экспрессиониста Карла Шмидта Ротлуфа «Долина дюн с мертвым деревом», написанная в 1937 году. В почте Литвы отметили, что этот проект символизирует общее культурное наследие двух стран и их многолетние исторические связи. О погоде. Сегодня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, ветер южных, юго-западных направлений. Температура днем 26-31, на западе 22-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Несмотря на то, что средняя цена дизельного топлива в Литве превысила 2 евро за литр, власти пока не планируют принимать меры для ее снижения. Министр финансов Тауримас Валис заявил: «Сейчас мы не видим драматической ситуации». По его словам, правительство готово задействовать меры, в том числе временно снизить акциз, если цена нефти в течение нескольких дней будет держаться свыше 100 долларов за баррель. Сейчас она составляет около 79 долларов. Ну, не видит он, значит, ничего. Не планирует принимать меры, не видит никаких проблем. Ну, не видит и не видит. В свою очередь, глава литовского энергетического агентства Агния Богачуйте считает, что стране нужны не краткосрочные, а долгосрочные решения по снижению цен на топливо. По ее словам, следует пересмотреть налоговую политику и стимулировать переход на электромобили, поскольку сейчас из-за более высоких налогов дизельное топливо в Литве стоит дороже, чем в соседних странах, а это снижает конкурентоспособность литовских заправок. После смерти в кауновских клиниках двухмесячной девочки с синдромом Патау специалисты проверяют условия, в которых живут шестеро других детей семьи. Родители обвиняют службу в давлении и пока не позволили психологам поговорить с детьми, поэтому новую встречу назначили на пятницу. Окончательное решение обещают принять на следующей неделе. Между тем, министр социальной защиты и труда Инга Ругиненя заявила, что главная цель не забирать детей, а добиться, чтобы семья приняла помощь. Но если семья полностью откажется от помощи, нашим приоритетом останется безопасность детей, сказала Инга Ругиненя. В таком случае детей могут забрать из семьи. В службе защиты прав ребенка сообщили, что готовы встретиться с детьми в любое удобное для семьи время и в любом месте. Однако очередную встречу пришлось перенести. Если беседа с детьми состоится в пятницу, окончательное решение по ситуации примут уже на следующей неделе. Финал Кубка Литовской футбольной федерации состоится 11 октября на стадионе Дариуса Игиренаса в Каунасе. Дату перенесли на день позже из-за матча женских сборных Литвы и Швеции к отбору на чемпионат мира, который пройдет на этой же арене 9 октября. Полуфиналы турнира состоятся 1 и 2 сентября, после чего определятся участники решающих матчей. О погоде. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Гринда предупреждает о буре, поэтому будьте бдительны. Ну, во всяком случае, предупреждали о буре в Вильнюсском регионе. Вот, так что будьте бдительны, но и по всей Литве могут пройти дожди. Пока они не пройдут, температура будет, столбики термометров будут показывать от 26 до 31. Ну, а на западе страны, на побережье, от 22 до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Лето. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Р. Год по нотам.
1: Представьте, вечер, пустые улицы, и из каждого открытого окна доносится одна и та же мелодия. 1992 стал годом тотальной власти латиноамериканских страстей. Мы учили португальские имена, переживали за судьбу богатых, которые тоже плачут, и в шутку называли свои дачные участки «фазендами». Это было время, когда весь двор обсуждал сюжет очередной серии «За общим столом». Но пока старшее поколение следило за интригами на экранах, молодежь осваивала новые миры. Именно в 1992 в наших домах начали появляться первые 8-битные приставки. Легендарные зелетоны. Мы часами спасали принцесс, передавали друг другу картриджи и учились виртуозно владеть джойстиками. Мир становился ярче, а музыка тем временем еще более личной и доверительной. На этом фоне шума и страстей в 92-м прозвучал один очень хрупкий и европейский дебют. Кристина Орбакайте и ее песня «Поговорим» стала тем самым стильным акцентом, который в Литве полюбился с первых нот.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Уже этой осенью Вильнюс может столкнуться с нехваткой общественного транспорта. Почему автобусов станет меньше и как будет решаться транспортный кризис? Летние бури в Литве становятся все разрушительнее, а ущерб исчисляется миллионами евро. Как защитить дом и автомобиль, кто отвечает за летающий батут и что делать после стихии? Маленький кассовый чек иногда помогает сохранить сотни евро. Рассказываем, какие документы стоит хранить после покупки и что делать, если чек потерян. Эти и другие материалы читайте в 32-м номере «Экспресс-недели». Радио.

0: Радио Р.
1: 13.00 в Литве. В студии Женя Соленков. Новости. Правительство готовит изменения в системе выплат семьям с детьми. Премьер-министр Минугас Синкевичус сообщил, что рассматривается несколько вариантов. Увеличить пособие по уходу за ребенком, повысить максимальный размер таких выплат и увеличить единовременное пособие при рождении ребенка. На эти меры может понадобиться до 100 миллионов евро в год. Окончательное решение планирует принять при подготовке бюджета на 2027 год.
0: Голоса регионов.
1: В Вильнюсе продолжается мусорный кризис. На этот раз жители Новой Вильни пожаловались на сильный запах отходов. По их словам, с начала июля на территорию на улице Прамонес свозят коммунальный мусор, но жители об этом не предупредили. В мэрии объяснили, что из-за продолжающейся чрезвычайной ситуации часть отходов временно сортируют на площадках частных компаний, чтобы не допустить накопления мусора в городе. Сегодня эту площадку намерен посетить председатель комитета Сейма по аудиту Артур Зокас. Правительство Литвы одобрило расширение территории Каунасского аэропорта почти на 2,5 гектара. Это позволит включить в территорию аэропорта дополнительные земельные участки, необходимые для обслуживания инфраструктуры и обеспечения безопасности полета, в том числе зоны с огнями захода на посадку. После расширения площадь аэропорта увеличится до 440 гектаров. Все первоклассники Аникчайского района уже пятый год подряд получат от самоуправления подарочный набор к началу учебного года. В него входят тетради, канцелярские принадлежности, материалы для рисования и труда, а также мешок для спортивной формы. Все необходимое для первых школьных занятий. Жители Вильнюса жалуются, что соль, которой зимой посыпали дороги и тротуары, не растворилась даже за лето. Как сообщает ЛРТ, из-за этого могут погибать городские деревья. Соль попадает в почву, и корни хуже впитывают воду. В мэрии говорят, что стараются использовать меньше соли и чаще посыпают улицы гранитной крошкой. Но прошлой зимой на улице города все равно высыпали около 23,5 тысяч тонн соли.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня следите за уведомлениями, потому что возможны дожди, грозы и все сопутствующее. А вот ближайшей ночью плюс 13, плюс 18 кратковременные дожди. Днем завтра плюс 20, плюс 25.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: На радио Р летний хит-парад.
1: Йоу, хеллоу, дорогие! Это хороший день, и это четверг. Так, я не знаю, как вы, но давайте все будем готовы к разным бурям, ветрам и грозам, потому что эти сообщения о том, что готовьтесь, что-то где-то будет, они всегда приходят не зря, поэтому если вы задумали какие-нибудь прогулки где-то на свежем воздухе, наверное, сегодня нужно пересидеть. Хотя поживем, увидим, как там оно, насколько все серьезно будет. Ладно, не об этом, а о том, что сегодня четверг, 6 августа. Первая рабочая неделя августа подходит к своему завершению. Возможно, у кого-то это первая отпускная неделя августа, как у моей коллеги, поэтому вы сейчас слышите не Ангелину Гудкову. Женя Соленков с вами ближайших несколько часов. Ха-ха! Несколько! Да сколько-то там прям немало! В общем, как всегда, вам позитивного настроения, хорошей музыки, буду рассказывать вам всякую всячину и отвлекать вас от, хотел сказать, серых будней, да ничего не серое, во всяком случае, пока еще.

0: Летний микс твоего лучшего лета.
1: Но как же, друзья, обойтись без того, чтобы заглянуть в календарь? Заглянуть в календарь и узнать, что, что, во-первых, конечно, вот эти дни с жарой и кондиционеры в помещениях приводят к тому, что у ведущего хрипит горло. Надеюсь, что это пройдет. И не нужно будет пить никакие лекарства. Ну и поехали. Окунаемся в календарь. Сегодня, оказывается, Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Это памятная дата памяти трагедии Хиросимы в 45-м году. Что я могу сказать по этому поводу? Всемирный день борьбы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Что-то я не припомню, чтобы как-то сильные мира сего усиленно боролись за запрещение ядерного оружия, разве что поразмахивать им туда-сюда и поугрожать это умеют все. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы уже поуспокоились и все это как-то утилизировали, а может быть собрали все эти тысячи ракет, вот это все чушь, вот эту безумную, и отправили куда-то далеко-далеко в космос, далеко-далеко за пределы Солнечной системы, чтобы не оставлять на земельке все то, что может ее уничтожить. Будем надеяться, что у всех тех, у кого есть красная кнопка, есть еще и мозги. Так, дальше смотрим. Международный день подкаблучника. О, прекрасный праздник! Дорогие подкаблучники, поздравляю всех вас. Я так смело говорю, потому что я с вами в этой истории. Дорогие мы, подкаблучники, самые счастливые люди. Поздравляю с этим профессиональным праздником, а это мы обсудим немножечко попозже, пока оставим всех в размышлениях, особенно вот мужчин, которые такие, да ты чё, подкаблучники, вы чё, надо быть мужиком, брутальным мужиком. Это, поверьте мне, с ними живут и страдают несчастливые женщины. Брутальные мужики. Это люди без чувства юмора очень часто. Все, погнали дальше. Слушаем музычку, вернемся потом обсудить день подкаблучника.

0: Радио Р.
1: 14.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Мигранты напали на литовских пограничников у туннеля под границей. Инцидент произошел 26 июля в Варенском районе. 4 сотрудника службы охраны государственной границы Литвы обнаружили туннель, ведущий из Беларуси, и задержали нескольких нелегальных мигрантов. По данным СМИ, затем из туннеля вышли еще около 20 человек с палками и камнями. Пограничникам пришлось отступить, а мигранты скрылись обратно в Беларусь. Министр внутренних дел Мартинас Кателинас заявил, что не получил полной информации о происшествии. После разговора с главой службы охраны государственной границы Рустамасом Любаевасом он распорядился начать служебную проверку, чтобы выяснить, почему руководство службы не сообщило обо всех обстоятельствах инцидента. Премьер Миндаугас Синкевичус также раскритиковал то, что о случившемся сразу не сообщили общественности и поручил выяснить причины сокрытия информации. Глава службы охраны государственной границы Рустамас Любаева, в свою очередь, заявил, что в ведомстве сначала посчитали произошедшее обычным инцидентом. По его словам, нападения в буквальном смысле не было. Мигранты не подчинились требованиям пограничников, а затем большой группой ушли обратно в Беларусь. Служба охраны государственной границы Литвы получила 19 новых внедорожников для патрулирования границы. Машины оснащены специальным оборудованием и поступят в подразделения в Вильнюсском, Варенском, Погигяйском районах и в службу охраны побережья. На их закупку было выделено около 1 240 000 евро. Литовская компания Nano Avionics построит спутник для испанской Creo Space, который впервые в истории испытает двигатель, работающий на газах верхних слоев атмосферы. Такая технология позволит спутникам дольше работать на очень низкой орбите без запаса топлива, получать более детальные снимки Земли и улучшить качество спутниковой связи. Литва заняла 6-е место в мировом рейтинге стран, наиболее привлекательных для жизни и переезда иностранцев. 1-е место заняла Эстония, 2-е Сингапур, 3-е Малайзия, 4-е Португалия, 5-е Тайвань. Литва особенно выделилась по уровню безопасности и условиям для адаптации приезжих, опередив в рейтинге Испанию, Германию, Чехию и Мальту. И о погоде. В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. Завтра днем также вероятны кратковременные дожди, плюс 20, плюс 25.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Дамы и господа, в очередной раз вам напоминаю, что сегодня четверг, 6 августа, и сегодня день подкаблучника. Великолепный день, но стоит для начала разобраться, как вам и обещал, почему же вообще подкаблучники. Да-да-да, у нас ассоциация, что дамы ходят на каблуках и вот этим каблуком прижимают, так сказать, мужчину и его мужское достоинство куда-то к полу, к земле, и говорят, вот как я сказала, так и будет. Подкаблучник, как утверждают историки и лингвисты, появилось изначально не потому, что под каблуком у женщины мужчина оказался, а все из-за соколиной охоты. Да-да-да, представляете? Значит, ранее на голову ловчих птиц, соколов чаще всего, надевали кожаный колпачок, чтобы они оставались спокойными и полностью подчинялись воле хозяина, пока где-то там не летают, пока ничего не видят, вот сидят в этом колпаке. И этот колпачок назывался клобук. И потом, собственно, вот этот клобук превратился в каблук. Птица под клобуком была абсолютно покорной. Вот как и мужчины под каблуком, видимо. А что касается обувного вот этого символизма каблука, то стоит помнить, что в средние века высокая обувь на каблуке – это был символ статуса, власти и богатства. То есть пока там кто-то в лаптях ходил, богатые ходили на каблуке, потому что могут себе позволить, да? Вот, собственно, и оказаться под чьим-то каблуком означало признать чужую власть и главенство. Но я же говорил, что вообще подкаблучники – счастливые люди. И тут нужно понимать, почему. Во-первых, если мужчина условно подкаблучник, это не значит, что просто «Дорогая, а можно я схожу водички попью, а выпусти меня, пожалуйста, с мальчиками погулять?» Нет, не вот это. А про то, что слушаешь женщину, делаешь наоборот, но ей об этом не рассказываешь, потому что еще и делаешь так, как она сказала. Почему подкаблучники – счастливые люди? Меньше бытового стресса, нет необходимости постоянно что-то там спорить, доказывать, крепкое здоровье, потому что борьба за лидерство повышает уровень гормона стресса. А так, берегите сердечко. А вообще, регулярная похвала, потому что ты сделал то, что просила женщина, тебя похвалили. Такой, ой-ой-ой, какой я молодец. А тебя вкусно кормят, а тебе уютно, крепкий брак, и больше свободного времени остается, потому что меньше свободно занимаешь время всякой ругнёй и недопониманием. Ну, смотрите, видите, подкаблучники классные ребята. Но это не точно.

0: Радио Р. За нас говорит музыка.
1: Делюсь невероятно важной информацией, которую совсем недавно... Я прошу прощения, горло мое сдалось. Сдалось вот за последние недели, за последние дни, особенно жаркие, эти кондиционеры, все. Так вот, делюсь информацией, которую недавно узнал, а если быть откровенным, то узнал ее минут 10-15 назад и готов с вами поделиться. Это, конечно, очень важно знать. А оказывается, знаменитый исполнитель доктор Албан, который пел песню «It's my life», мы ее обязательно сейчас послушаем. Так вот, доктор Албан на самом деле доктор. Представляете? Я в шоке. Я думал, это как типа доктор Дре. Вот надо проверить, доктор Дре тоже доктор или не доктор. И доктор Албан — это не доктор наук, а самый настоящий врач. Потому что, оказывается, он окончил университет по специальности стоматологии и даже проработал зубным техником какое-то время. Но он, кроме того, что был зубным техником, ему еще очень нравилось диджействовать. И когда он диджействовал в клубах, он еще поверх музыки что-то там начитывал своим голосом, потом его услышал случайно в клубе продюсер, позвал к себе и сказал: «Я сделаю из тебя звезду, дорогой мой Албан, но только при одном условии, что ты будешь доктор Албан, и это точно сработает». И он такой: «Да я вообще, да я хоть медсестра Албан буду, давай, погнали песни петь». Вот и напел. Слушаем его хитяру.

0: Радио Р.
1: 15.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Министр социальной защиты и труда Инга Ругиненя предлагает быстрее повышать пенсии, чтобы снизить уровень бедности среди пожилых людей. Она заявила следующее. «На мой взгляд, это необходимо, потому что бедность среди пенсионеров остается высокой». В то же время министр финансов Тауримас Валис пока не готов обещать дополнительное повышение. По его словам, решение будет зависеть от возможностей бюджета, хотя правительство рассматривает предложение направить часть переизбытка бюджета СОДРа на увеличение пенсии. Несмотря на то, что средняя цена дизельного топлива в Литве превысила 2 евро за литр, власти пока не планируют принимать меры для ее снижения. Министр финансов Тауримас Валис сказал, «Сейчас мы не видим драматической ситуации». По его словам, правительство готово задействовать меры, в том числе временно снизить акциз, если цена нефти в течение нескольких дней будет держаться выше $100 за баррель. Сейчас она составляет около $79. В свою очередь, глава литовского энергетического агентство Агния Богачути считает, что стране нужны не краткосрочные, а долгосрочные решения. По ее словам, следует пересмотреть налоговую политику и стимулировать переход на электромобили, поскольку сейчас из-за более высоких налогов дизельное топливо в Литве стоит дороже, чем в соседних странах, и это снижает конкурентоспособность литовских заправок. Литва и Германия впервые совместно выпустили почтовую марку. Она посвящена колонии художников в Ниде, одному из старейших творческих центров на побережье Балтийского моря. На марке изображена картина немецкого экспрессиониста Карла Шмидта Ротлуфа «Долина дюн с мертвым деревом», написанная в 1937 году. В почте Литвы отметили, что этот проект символизирует общее культурное наследие двух стран и их многолетние исторические связи. Со следующего сезона в литовской баскетбольной лиге игрокам чаще разрешат вводить мяч из-за боковой линии без ожидания судьи. Как сообщает Basket News, это должно ускорить игру и сократить время матчей, которое в прошлом сезоне в среднем превышало 2 часа. Литовская лига станет второй после чемпионата Испании, где введут такое правило. И о погоде. Ближайшей ночью плюс 13, плюс 18. Завтра днем плюс 20, плюс 25. И днем и ночью возможны кратковременные дожди.
0: Вы слушаете Радио Лето.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Предполагаю, что вы уже успели сегодня пообедать, что-то где-то перекусить, поэтому слюнки не должны капать сегодня. Всемирный день горчицы. Потрясающая приправа, вкуснейшая ядзенья, сказать так. Нужно знать, что в отличие от перца чили, который, например, обжигает язык и полость рта, горчица ядерная бьет прямо в нос, а не по языку. Все дело в том, что в горчице остроту создают летучие эфирные масла, которые, собственно, и долетают до нашего носа. А изначально горчица была лекарством, а не едой обычной. Не приправой. В Древнем Египте, Греции и Риме врачи использовали ее для лечения простуды, кашля, болей в суставах и улучшения кровообращения. Поэтому не забывайте есть горчицу. Конечно, если вы хотите снять боль в суставах, нужно намазываться не горчицей, а ставить те самые знаменитые горчичники, которые в детстве мы многие пережили на своем организме. Это все наследие древней медицины. Я вот очень люблю такие приправы, как горчица, хрен, и это все очень бодрит. Васаби, например, если он хорошенький. Как съешь кусочек, как взбодришься. Поэтому желаю вам бодрого продолжения дня. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

море. Я видел ее в вагоне метро, видел ее в море. Видел на перекрестке дорог, я видел ее боли. Я видел ее жажду любить, видел ее волю. Видел, как она хочет

заварит себе кофе. Теплая кружка согреет ей руки. Включит плейлист «Спасайся от скуки». Любимая песня о вечной разлуке. Медленно встанет, медленно начнет танцевать. Это ее танец.

танцуй, детка, танцуй, малая, танцуй сердцем, танцуй у края, танцуй с ветром, танцуй, играй.

0: радио Р. Это хорошо.
1: Минутка возмущения, которую предлагаю разделить вместе со мной всем автовладельцам. Цены на топливо. Я в шоке шоковом. Казалось бы, если что-то стоит в районе 2 евро, а то и больше за литр, это значит, что мировые цены на нефть перевалили за 100 долларов за баррель, но нет. Даже не довалили, так сказать, до 80. А почему-то на заправках цены невероятный балл. Правительство пока не спешит что-то с этим делать, в том плане, что снижать акциз, как это было уже сделано в начале кризиса в Ормузском проливе. Говорят, что да, мы подумаем над этим всем, если будет больше 100 долларов за баррель. Так что происходит? Я вот не могу понять. Это как это так? Говорят, это все акциз, который вырос. Ну, надо же как-то налоги собирать. А тут же получается... История какая? Чем выше топливо на заправках в Литве, тем чаще грузовики заправляются где-нибудь в Латвии или в Польше. Хотя в Латвии примерно то же самое. Ну, допустим, в Польше. Вот они заправляются, могли бы заправляться в Литве и заправлялись бы больше, и, как мне кажется, больше бы налогов платили. Но что тут скажешь? Что я в этом понимаю? Видимо, ничего. Ничего не понимаю, но если вы возмущаетесь каждый раз, когда приезжаете на заправку и заливаете полный, неполный или совсем капельку накапать бензинчика в бак, знайте, что вы не одни переживаете по поводу того, что цены кошмар. С другой стороны, возможно, это все поможет нам жить здоровее и чаще ходить пешком. Потому что говорят, что пешие прогулки полезны для здоровья, особенно для сердечно-сосудистой системы. И теперь я понимаю, почему. Потому что и сердце, и сосуды не переживают лишний стресс, когда приходится платить за топливо.
2: Когда мир светотени, ко мне слишком...

0: Радио Р.
1: 16:00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Литовские пограничники обнаружили в Друскininkaйском самоуправлении уже третий за последние недели тоннель, который предположительно строили для нелегального проникновения из Беларуси. Подземный ход проходил под пограничным заграждением на глубине около 1.5 метров. Но еще не был достроен и выхода на литовскую сторону не имел. После осмотра туннель засыпали, а по факту незаконной попытки пересечения границы начато досудебное расследование. В этом году пограничники уже зафиксировали 12 попыток попасть в Литву через подкопы.
0: Голоса регионов.
1: В Овежении, Вильнюсский район, 31-летний мужчина разбил камнем окно, проник в дом бывшей сожительницы и смертельно ранил ножом 43-летнюю женщину. Ранее в отношении него уже действовал охранный ордер по делу о домашнем насилии. Как сообщили в едином центре помощи, первый звонок поступил в 2 часа дня. Женщина сообщила, что бывший сожитель пытается попасть в дом через разбитое окно, но от скорой помощи тогда отказалась. Уже через 4 минуты поступил новый вызов. Звонивший сообщил, что женщине перерезали шею, что он удерживает нападавшего. По данным ЛРТ, преступника обезвредил сосед, который вызвал медиков. Во время нападения в доме находился ребенок. Прибывшие медики пытались спасти женщину, но она скончалась. После нападения подозреваемый нанес себе ножевые ранения. Сейчас он находится в больнице под охраной полиции. Начато расследование по статье об убийстве члена семьи, которое предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Служба защиты прав ребенка сообщила, что ребенок, ставший свидетелем трагедии, сейчас находится в безопасном месте с отцом. Ему окажут срочную психологическую помощь. Премьер-министр Миндаугас Синкявичус, комментируя трагедию, заявил, что после таких случаев важно принимать решения, которые помогут предотвратить подобные преступления в будущем. Министр социальной защиты и труда Инга Ругиненя предложила ввести долгосрочный охранный ордер для жертв домашнего насилия. Она заявила: «Сколько еще женщин должно погибнуть, чтобы мы поняли, что повторяющееся домашнее насилие нужно эффективно предотвращать?» Министерство также предлагает более чем вдвое увеличить штрафы за нарушение условий ордера и сделать обязательными программы по изменению поведения для повторно совершивших насилие. 9 августа в Каунасе фестиваль сценических искусств «Контемпо» завершится бесплатным спектаклем французской труппы «La Cie des Chassons Rouges» «Эпифит» и пикником в парке «Сантакас». Представление пройдет на высоте 8 метров и объединит современный цирк, акробатику и медитативную атмосферу. Перед началом организаторы приглашают зрителей на прощальный пикник. В Вильнюсе продолжается мусорный кризис. На этот раз жители Новой Вильни пожаловались на сильный запах отходов. По их словам, с начала июля на территорию на улице Прамани свозят коммунальный мусор, но жители об этом не предупредили. В мэрии объяснили, что из-за продолжающейся чрезвычайной ситуации часть отходов временно сортируют на площадках частных компаний, чтобы не допустить накопления мусора в городе.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью кратковременные дожди плюс 13, плюс 18. Завтра днем плюс 20, плюс 25.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Лето. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Здравствуйте, дорогие все те, кто совсем недавно подключился к нашей волне. Хороший день продолжается на Радио Р. Если вы не в курсе, напомню вам на всякий случай, что сегодня 6 августа, и кроме того, что завершается, идет к своему логическому завершению первая рабочая или отпускная неделя последнего месяца лета, сегодня еще и Всемирный день горчицы и Международный день подкаблучника. Сами придумайте, что из этого для вас является поводом либо съесть что-то вкусненькое с горчицей, либо поздравить знакомых вам подкаблучников. И я же поздравляю, уже сегодня рассказывал о том, почему подкаблучникам быть не то чтобы выгодно, но как минимум полезно для здоровья. Вам всем, родненькие, не хворать и легко, быстро, просто добраться до дома.

0: Радио Р. Всегда по пути.
1: Дамы и господа мои, раз уж мы приближаемся к пятнице, то самое время рассказать вам, что, где, как, когда будет проходить, для того, чтобы вы в любой точке страны смогли качественно, здорово, приятно провести время. Но сразу начнем с сегодняшнего дня. Оказывается, я вот, например, не знал, может, вы знали. 6 августа более чем в 70 барах по всей стране отметят Международный день IPA. Что значит IPA? Это праздник, посвященный одному из сортов крафтового пива. Расшифровывается, кстати, India Pale Ale. Посетителей ждут специальное предложение, дегустации и возможность попробовать разные сорта той самой IPA. 6 по 8 августа в Клайпеде для зрителей пройдут мероприятия международного фестиваля «Дни молодого театра». В программе творческие встречи, театральная викторина и финальные показы новых театральных эскизов, созданных участниками фестиваля всего за несколько дней. Все мероприятия бесплатные. Уличное искусство в Вильнюсе. С 6 по 9 августа в железнодорожном парке Вильнюса впервые состоится международный фестиваль уличного искусства. В нем примет участие 41 художник из 23 стран, от Литвы до Японии, от Чили до Уругвая. Гостей ждут новые муралы, арт-объекты из железнодорожного вагона. Встречи с художниками, мастер-классы, музыкальная программа – все это в Вильнюсе. Если вы любители посмотреть на лошадей, с 6 по 9 августа в комплексе Royal Horse Resort в Балкасодисе пройдет открытый чемпионат Литвы по конкуру. В течение 4 дней сильнейшие всадники страны, молодые спортсмены и гости из-за рубежа будут бороться за чемпионские титулы в разных возрастных категориях. А для зрителей семейные развлечения, торговые и гастрономические зоны, вход свободный. Паланги, с 6 по 12 августа молодежный летний фестиваль «Море солнца» называется он. В программе бесплатные концерты, спектакли, танцевальный марафон, любительские турниры по баскетболу, волейболу, футболу и паделу. Кинопоказ, творческие мастер-классы и большой семейный праздник. Завершится фестиваль 12 августа концертом и праздником с играми, сладостями, развлечениями для детей и взрослых. А вот это уже прям совсем интересное что-то. В Аникше пройдет юбилейная 15-я Ноктигония. Это такой праздник ночного выпаса и купания лошадей. Представляете себе? Короче, хотите посмотреть, как ночью пасутся кони и купаются? 7 августа, пожалуйста, в Аникчайский региональный парк. Гостей ждут реконструкция старинной традиции купания лошадей в реке Швянтой, выступления фольклорных коллективов, конный театр «Бинго», ремесленная ярмарка, мастер-классы, рассказы о традициях ухода за лошадьми и угощения травяным чаем. Начало в 6 вечера 7 августа. Вход свободный. Огромное количество различных событий. Вот 8 августа, например, напомню, что в Вильнюсском парке Калну состоится концерт «Моби». Если вдруг вы забыли или не знали. А в целом заходите на сайт Радио Р, нажимаете вкладку «Полезное мероприятие» и смотрите все-все-все то, что происходит вокруг нас.
2: Громче голос, эй, слышишь? Я выхожу.

0: Радио Р.
1: 17.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Мигранты напали на литовских пограничников у туннеля под границей. Инцидент произошел еще 26 июля в Оренском районе. 4 сотрудника службы охраны государственной границы Литвы обнаружили туннель, ведущий из Белоруссии, и задержали нескольких нелегальных мигрантов. По данным СМИ, затем из тоннеля вышли еще около 20 человек с палками и камнями. Пограничникам пришлось отступить, и мигранты скрылись обратно в Беларусь. Министр внутренних дел Мартинас Кателинас заявил, что не получил полной информации о происшествии. После разговора с главой службы охраны государственной границы Рустамасом Любаевасом, он распорядился начать служебную проверку, чтобы выяснить, почему руководство службы не сообщило обо всех обстоятельствах инцидента. Премьер Миндаугас Синкявичус также раскритиковал то, что о случившемся сразу не сообщили общественности, и поручил выяснить причины сокрытия информации. Глава службы охраны государственной границы Рустамас Любаевас в свою очередь заявил, что в ведомстве сначала посчитали произошедшее обычным инцидентом. По его словам, нападения в буквальном смысле не было. Мигранты не подчинились требованиям пограничников, а затем большой группой ушли обратно в Беларусь. Служба охраны государственной границы Литвы получила 19 новых внедорожников для патрулирования границы. Машины оснащены специальным оборудованием и поступят в подразделения Вильнюсского, Варенского, Погигяйского районов и в службу охраны побережья. На их закупку было выделено около 1 240 000 евро. Согласно июльскому опросу Спинтер Теремей, первое место в рейтинге партии сохраняет Союз Отечества Христианские Демократы Литвы с поддержкой 16,2% избирателей. На втором месте социал-демократы 10,1%. И партия Нямана-Ушра поднялась на третью строчку, набрав 8,5% и обойдя движение либералов, у которого 8,1%. Среди возможных кандидатов премьер-министра лидирует Ингрида Шимоните, а за ней следует Ремигиус Жемайтайтис и действующий премьер Миндаугас Синкявичус. Правительство готовит изменения в системе выплат семьям с детьми. Премьер-министр Миндаугас Синкявичус сообщил, что рассматривается несколько вариантов: увеличить пособие по уходу за ребенком, повысить максимальный размер таких выплат или увеличить единовременное пособие при рождении ребенка. На эти меры может понадобиться до 100 миллионов евро в год. Окончательное решение планирует принять при подготовке бюджета на 2027 год. И о погоде. Ближайшей ночью кратковременные дожди, переменная облачность. Температура воздуха плюс 13, плюс 18. Завтра днем плюс 20, плюс 25.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Да как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Теперь на радио Р все летнее.
2: Итак, дорогие, мы с вами продолжаем двигаться по волнам хорошего дня, но давайте будем откровенны, мы движемся к тому, чтобы я уже с вами в этом часу в конце попрощался. Ваш хороший день на этом точно не закончится. Желаю вам приятнейшего вечера, и что вы там на этот вечер задумали, пусть оно все реализуется. Уже завтра пятница, и мы с вами радостно будем осознавать, что закончилась рабочая неделя. Хотя для кого-то это будет грустный момент, потому что, возможно, этот человек в отпуске слушает нас и думает: «О, заканчивается отпускная неделя. Ай-яй-яй, хорошо, что у меня их 3, например, или 4». Вообще, я рад за вас, если вы берете себе отпуск так по 2-3 недели, чтобы реально отдохнуть от всех рабочих дел. Я вот, например, если и удаляюсь, то ненадолго из со всех своих работ, так вот на недельку, ну, может быть, на дней 8-9 и... 2 раза в год. И ни черта это не помогает отдохнуть. Надо реально отключаться на месяц просто от всего. А лучше на 2 или на 3. Но это уже, как говорится, позволишь себе, когда позволишь, а пока вкалывай тут. И, в общем, я пока тут с вами, а вы, надеюсь, уже в движении куда-то в сторону дома.

0: Радио Р. Твое любимое радио.
1: Воу-воу-воу, подходит к концу пятничный хороший день на волнах Радио Эра. Это значит, дорогие мои, что нужно как-то его завершить феерично. Например, откопать какую-нибудь совсем немолодую песню, и пусть она называется «Седьмой лепесток». По-моему, это там, где «А душное око нарисует, напоминая о твоих поцелуях». Да-да-да, ну давайте так, рисовать дождем на окнах будет тот, кто эту песню перепел и исполнил ее с таким роковым надрывом. Давайте-ка будем слушать, подпевать, отправляться домой. Как всегда, вас всех обнял, приподнял. Пока, до завтра.

0: Радио Р.
1: Ближайшие ночью и завтра днем синоптики прогнозируют вероятные кратковременные дожди. Температура воздуха ночью от 12 до 16 градусов тепла. Завтра днем плюс 20, плюс 25.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Лето.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью и завтра днем синоптики прогнозируют вероятные кратковременные дожди. Температура воздуха ночью от 12 до 16 градусов тепла. Завтра днем плюс 20, плюс 25.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио зарядись энергией на все лето.
1: Об этом думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Твое лето.

0: Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься.

такой же, но не мой.

0: Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.